0: просто добавь радио.
1: На белом, белом.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как?

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

Твоими цветами я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты наш

Меня мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: я всегда буду рядом с тобой.
1: Стильная штучка на радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

надо, все, что мне надо, надо.

safety for the safety.

Весенний коктейль. Радио Сок.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Деньги, лето, лето, Радио Сок.
1: You know what?

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой

понимаю, но в этот бесконечный кризис я под твоими окнами с цветами. Мы снимаем продолжение, медленное движение. Мне тебя под венец бы, эта любовь будет навечно.

0: Сочная музыка. Радио Сок.
1: Радио Сок.
2: Мальчик открытку плачет, плачет. Девочка

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Свежо и по-весеннему. Радио Сок.
1: Для человека это больше, чем может быть, когда вокруг тебя мир так не прекрасен. Ты

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

километры. Счастье в двух шагах, твой парфюм ловлю в каждом слове ветра. Подошел мой рейс, но минута есть. Побудем вместе, даже если...

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок. Радио Сок. Лучшая выжимка.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

голосом и звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

набухает и распускается. Радиосок.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

What comes next will be marvelous.

0: Minneapolis.
1: 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай, дай мне тебя еще потрогать. Стой, ну почему тебе все так подходит? Знай, я буду согревать твой холод внутри. Смотри, он уже уходит. Давай,

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Время целоваться. Радиосок.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: большой его историей.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке, да,
0: ты такая.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Стильная штучка на радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

пороге лето. Лето. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: На радио СОП стильная штучка.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В нашем

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд падали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.